0: Самаре 4 часа утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Добро пожаловать на 103.6 FM. Это радио Мегаполис. 103.6 FM.
1: Радио Мегаполис.

0: Самаре 5 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Самаре 6 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер 263-009-16.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. В Самаре 7 часов 1 минута. За окном сейчас плюс 20 градусов. Днем до 30-32 и без осадков. Новости на «Радио Мегаполис». Руслан Хемчак.
3: Здравствуйте. Минфин предложил ужесточить условия семейной ипотеки. С 1 июля ставка может стать выше для родителей, которые не состоят в официальном браке, пишет «Коммерсант». Газета отмечает, что с идеей согласны в Минстрое, но с оговоркой, что меры не должны коснуться уже выданных кредитов. Готовность станции метро «Театральная» в Самаре превысила 80%, сообщили в региональном Минстрое. На объекте продолжаются отделочные работы, монтаж инженерных коммуникаций. Напомню, открыть станцию для пассажиров планируют в 2027 году. На Волге открыли остановку пляж имени Фрунзе. Здесь причаливают теплоходы при движении между Самарой и Гавриловой поляной. Об этом сообщили речники. На Куйбышевской железной дороге подготовили к лету 16 пожарных поездов. Чаще всего спецсоставы привлекаются для тушения природных пожаров в полосе отвода магистрали и близ нее. Общая вместимость одного поезда достигает 180 тонн, что эквивалентно 70 автоцистернам с водой. Ветеринары призвали не брить собак и кошек в жару. Они напомнили, что шерсть выполняет функцию терморегулятора и защищает от перегрева и переохлаждения. Также нельзя оставлять питомцев в душном помещении или в машине. Водителям рекомендуют следить за температурой в салоне авто, иметь при себе прохладительные напитки и медикаменты. Сегодня в Самарской области ожидается до плюс 33 градусов. Таиланд вдвое сократил срок безвизового пребывания для туристов. Вместо 60 дней – 30. Мера касается и россиян. Но, как передает ТАСС, россияне смогут продлевать свое пребывание дополнительно на 30 дней без необходимости выезда из страны. В МИД Таиланда назвали 60-дневный безвизовый срок для туристов чрезмерным. Некоторые иностранцы злоупотребляли этим. Хоккейная «Лада» продолжит играть в континентальной хоккейной лиге. Об этом заявил самарский губернатор. Ранее в ряде СМИ сообщалось о финансовых проблемах клуба, но информация не подтверждалась. По итогам текущего сезона «Лада» заняла 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. Талятинская команда дважды исключалась из состава участников КХЛ в 2010 и 2018 годах. Доллар на сегодня 71 рубль 29 копеек, евро 82 рубля и 79 копеек.
2: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В Самаре сегодня будет малооблачно, без осадков, ветер восточный, северо-восточный 4,9 метров в секунду. Температура днем до 30-32 градусов. Сейчас в Самаре плюс 20.
4: Реклама. Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике МЛЦ. В программу входит МРТ трех отделов позвоночника, запись исследования на диск, запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
5: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Мегаполис».

Радио Мегаполис. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Приятного вам утра вместе с музыкой, которую мы любим, на радио Мегаполис 103.6 FM, вашей компании Дмитрий Рожков. Рад приветствовать на календаре. 20 мая, среда, в Самаре 7 часов 11 минут. За окном сейчас плюс 20 градусов. Днем снова будет жарко, обещают до 30-32. Существенных осадков не предвидится. А что астрологи обещают на сегодня, мы послушаем через пару-тройку минут. Сейчас на радио Мегаполис информация о дорожной обстановке в Самаре. По данным Яндекс.Карт, на 2 балла загружено движение в городе. Самые заметные затруднения к этой минуте на Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой, а также на Земице от Победы до эстакады через железную дорогу.
1: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.

0: 7.14 в Самаре, радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего. Что за международный праздник отмечается сегодня, мы узнаем на 103.6 FM в ближайшие 5 минут. А сейчас на радио Мегаполис Анна Романова с гороскопом на среду.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз. Доброе утро.
3: Вена, придется подчиниться желаниям старших людей в семье или в рабочей иерархии, пока у вас не будет выбора. Тельцы, день капризов и неприятных случайностей. Воздержитесь от спонтанных денежных трат. Близнецы, проверяйте входящую информацию. Ее часть может оказаться неправдой, сказанной в панике. Раки, будет полезно оценить ситуацию в целом. Повремените с поездками и принятием решений. Львы, у вас появится время для улаживания проблем с партнерами. Не стоит отправляться в путь, ни в командировки, ни в отпуск. Девы. День борьбы за статус и влияние. По крайней мере, не стоит спускать на тормозах нарушение ваших границ. Весы. Даже самые простые дела могут пойти не так. Берегитесь сложной логистики и большого количества участников предстоящих дел. Скорпионы. Любая задача может усложниться из-за технических проблем. Рассчитывайте время с большим запасом. Стрельцы, вам дадут возможность потренироваться в гибкости и ловкости. Некоторые задачи потребуют настоящей изворотливости. Козероги, лучшим решением проблем дня будет компромисс. Не бойтесь потерять. Отдавая сейчас, вы обезопасите себя на будущее. Водолеи, возможны странности как в поведении других людей, так и в происходящих событиях. Наблюдайте, но ничего пока не делайте. Рыбы, может подвести самочувствие. Не стоит доверять себе, вы явно будете не в своей тарелке.
4: Добро пожаловать на 103.6 FM. Это радио Мегаполис.

0: На радио «Мегаполис» золотые хиты. В Самаре 7 часов 20 минут, 20 градусов за окном, а на 103.6 FM с нами Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Сегодня Всемирный день пчел. И это не просто милый праздник. Это международное событие, которое придумали в Словении, чтобы напомнить. Без этих трудоголиков наш рацион сократился бы на треть. В Словении пчеловодство – это национальный культ. В городке Радовлице сегодня расписывают ульи. Это их древняя традиция. На передних панелях рисуют целые картины, от библейских сюжетов до народных комедий. Считается, что так пчелам легче найти дорогу домой, а людям приятнее смотреть на пасеку. Эфиопия принимает главное профессиональное событие года – международный форум по устойчивому пчеловодству и опылению. В Эфиопии мед добывают особым способом – из гигантских плетеных корзин, которые подвешивают на верхушке деревьев. Даже в Нью-Йорке в штаб-квартире ООН открывают демонстрационную пасеку, чтобы показать, пчелы прекрасно чувствуют себя среди небоскребов. Кстати, у нас в России в этом сезоне пасечники настроены крайне оптимистично. После затяжной и снежной зимы почва получила максимум влаги, а это значит, медоносы будут свисти как никогда.
4: Реклама. Ищите идеальный сыр для семейного завтрака или праздничной тарелки? Загляните в супермаркет «Миндаль». Выбирайте «Маздам молочный гостинец». Всего 699,99 за килограмм. Тот самый сыр с большими дырочками и нежным вкусом. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
5: Дяди, тети, очень важно. Объявляем

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегапорт».

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, в Самаре 8 часов 2 минуты, плюс 23 градуса за окном, днем ожидается до плюс 30-32 и без осадков. Радио «Мегаполис» новости, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области ограничат продажу алкоголя в дни последних школьных звонков и выпускных вечеров. Они пройдут 26 мая и 27 июня соответственно. Соответствующее постановление опубликовано региональным правительством. Запрет на продажу спиртного будет действовать только в магазинах розничной торговли. Ограничения не распространяются на кафе, бары и рестораны. В Самаре начался отлов бездомных животных. Контракт заключен с новым подрядчиком, обществом «Счастливая жизнь».

0: За отлов и содержание бродячих собак власти заплатят 19,5 миллионов рублей. Грузовая переправа «Самара-Рождественна» начала работать по новому графику. Рейсы от Октябрьского спуска будут совершаться 4 раза в день в 8 и 11 утра, 2 часа дня и 6 вечера. Из Рождественна в 6 и 9.30 утра, в половине первого и в половине пятого. Также отменяются действовавшие ранее ограничения по весу автомобилей. В России может появиться сервис для жалоб на шумных соседей. Добавить такую функцию на госуслугах предлагает вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Он направил письмо вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. Пожаловаться можно будет на громкую музыку, ремонт, неположенное время. Соседям через госуслуги придет предупреждение с просьбой соблюдать нормы тишины. По мнению депутата, у россиян таким образом появится простой способ разрешать бытовые конфликты. Апелляционный суд в Краснодаре поставил точку в споре об авторстве песен «Ласкового мая». Как передает ТАСС, продюсер Андрей Разин никакого отношения к хитам группы не имеет. Спор касался 23 произведений, среди которых «Белые розы» и «Седая ночь». В суд обращалась вдова певца Юрия Шатунова. По словам адвокатов семьи Шатунова, судебное решение вступает в силу незамедлительно. Сам Разин заочно арестован по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Ему грозит до 10 лет колонии. В школах появится единый учебник по физкультуре. Разработкой занимается Министерство просвещения. Единая программа обучения уже утверждена. «Коммерсант» отмечает, что сейчас есть только единое учебное пособие по истории. Кроме того, разработан, но еще не используется в школах, единый учебник по обществознанию для 9-11 классов. В планах на этот год разработка единых учебников по русскому, литературе, географии и физико-математическим предметам. Доллар на сегодня 71 рубль 29 копеек, евро 82 рубля и 79 копеек.
1: Прогноз погоды на радио «Мегаполис Самаре» в течение дня будет малооблачно, без осадков, ветер восточный, северо-восточный, 4,9 метров в секунду. Температура днем плюс 30-32. Сейчас в Самаре 23 градуса.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис. Золотые хиты». 8 часов 10 минут в Самаре. В вашей компании Дмитрий Рожков. Желаю отличного утра среды. На календаре 20 мая. За окном сейчас плюс 23 градуса. Что за сенсационную находку сделали археологи в Норвегии? Узнаем на 103.6 FM в предстоящие 10 минут.
1: Реклама.

0: 8-800-273-2010.
1: Кондиционеры «Синтек». Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры «Синтек».
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Дорожная сводка на радио «Мегаполис». По данным Яндекс.Карт, движение плотное в городе, на 5 баллов загружено. Крупнее всего заторы на Московском шоссе 22-го подъезда до «Авроры», на Новосадовой, от Солнечной до Потапова, на Советской армии, от Блюхера до Марис Тереза, на Георгия Димитрова, от Старозагора до Московского шоссе.
2: Радио «Мегаполис». Самара, 103,6 FM.

лица глаза, твоего лица рот, не забуду никогда, даже если умрет, даже если умрет мировой океан, и не рыбы вместо рыб будут плавать там.

0: Радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего, в Самаре 8 часов 19 минут. Сейчас на 103.6 FM Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Детекторы просто не переставали пищать. Именно так норвежские археологи описывают находку, которая стала сенсацией. На поле обычной фермы Мёрстад обнаружили крупнейший клад эпохи викингов – почти 3000 серебряных монет. Сначала двое любителей нашли 19 штук, но когда на место приехали профи, началось настоящее серебряное безумие. В земле лежало целое состояние. Монеты английского короля Этерольда II, римского императора Отто III и легендарного Кнута Великого, который правил Англии, Дании и Норвегии. Но самое любопытное, откуда эти деньги? Ученые считают, что это не награбленное в набегах золото, а чистая коммерция. В те времена викинги были мощными экспортерами. Они добывали руду прямо из болот и гнали железо в Европу. Клад зарыли около 1050 года. Это был уникальный момент, когда суровый скандинавский вождь Харальд Хардрада только начал вводить в Норвегии национальную валюту. А до этого в ходу был полный интернационал и даже рубленное серебро – фрагменты украшений, которые резали на части для расчетов. Археологи говорят, такая удача бывает раз в карьере.
4: Реклама.
5: Агент Джуниор, ваше задание – испытать новый парк. В вашем распоряжении единый вход. Больше 20 игровых зон и семейный ресторан. Действовать нужно быстро.
6: Хотя зачем спешить? В «Активике» нет ограничений по времени. Новый парк активного отдыха «Активика» в ТРК «Гудок». Десятки игровых локаций, единый вход, семейный ресторан. Улица Красноармейская, 131. Активикапарк.рф.
7: База, база, орел в гнезде. И никуда не торопится. Ноль плюс.
8: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон, как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в «Арена Авто». Первый официальный дилер «Дипал» в Самарской и Ульяновской областях. «Дипал G318» уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе, 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
9: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы! Ждем вас с 19 по 24 мая. Уличная площадка ДК «Металлургов». 0+.
10: Девочки, я такие обои купила! Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
11: Ну, рассказывай, где и как.
10: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис... с покупками на такси и прямо до дома.
11: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
12: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
9: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. Ждем вас с 19 по 24 мая. Уличная площадка ДК «Металлургов». 0+.
13: Телефон рекламной службы 207-21-27.
14: Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

0: 8:33 в Самаре на радио Мегаполис. Музыка, которую мы любим. За окном сейчас плюс 24 градуса. На радио Мегаполис далее подробный прогноз погоды на среду. А сейчас на 103.6 FM краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. В Самарской области инициировали проверку документов депутата губернской думы Александра Милеева. Он планирует избираться в Госдуму. Ранее Милеев зарегистрировался на предварительное голосование как участник СВО. Отмечается, что целью проверки является установление достоверности сведений, заявленных кандидатом в избирательной документации. В Самарской области этим летом заменит около 80 километров тепловых сетей. Планы озвучили в компании Т+. В этом году продолжается модернизация сетей в Самаре, Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевске. Ветеринары призвали не брить собак и кошек в жару. Они напомнили, что шерсть выполняет функцию терморегулятора и защищает от перегрева и переохлаждения.

0: Также нельзя оставлять питомца в душном помещении или в машине. Сегодня в Самарской области ожидается 33-градусная жара. Хоккейная «Лада» продолжит играть в континентальной хоккейной лиге. Об этом заявил самарский губернатор. По его словам, спонсор «Лады» компания «Полипласт» гарантирует ритмичное продолжение финансирования клуба.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре малооблачно, будет сегодня без осадков. Ветер восточный, северо-восточный, 4-9 метров в секунду. Температура днем до 30-32 градусов. Сейчас в Самаре плюс 24.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

дождливо этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то что очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, ну вот только с личным, привет.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решишь ли

0: Без 29 в Самаре на радио Мегаполис. Всегда хорошая музыка. В вашей компании Дмитрий Рожков. Доброе утро среды. На календаре 20 мая. Родившемся в этот день короле блюза Катя Григорьева расскажет историю в ближайшие 5 минут на 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
3: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
4: Мечтаете о красивой улыбке? В стоматологии «Мята» на Льва Толстого, 93, вас ждут опытные врачи. Точный план и фиксированная стоимость. Лечим бережно, без страха и боли. Стоматология «Мята». Телефон 310-12-21. Сайт stomatologia-myata.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио «Мегаполис».
0: На радио «Мегаполис» информация о загруженности самарских дорог оценивается она к этой минуте на 6 баллов по данным Яндекс.Карт. Крупнее всего скопление транспорта на Московском шоссе 22-го подъезда до Авроры, на Новосадовой от Солнечной до Глазной больницы, на Алматинской от Старозагора до Московского шоссе, также на Заводском от Кабельной до 22-го подъезда, на улице Авроры и Южном мосту от Южного шоссе до улицы Промышленности.
1: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

0: Там, где музыка прежде всего, радио Мегаполис, Самаре, 8 часов 46 минут, на 103.6 FM, Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 20 мая 1944 года в английском городе Шеффилде родился король блюза, один из сотни величайших певцов в истории по версии журнала Rolling Stone, Джо Кокер. При рождении его звали Джон Роберт Кокер, но он сам в детских играх называл себя ковбоем Джо. Музыкант умер в 2014 году от рака легких. В ноябре 2025 он был включен в зал славы рок-н-ролла. Джо Кокер часто исполнял чужие песни, например, хиты Битлз или Элтона Джона, но в своей манере, и выходили шедевры. Его окрестили исполнителем, способным сжечь стадион одним куплетом. Джо Кокера называли провидцем. Однажды на вечеринке он услышал игру на саксофоне молодого, еще никому неизвестного Билли Клинтона и сказал: «Этот парень неплохо играет, когда-нибудь станет президентом США». Прозвище «Король стриптиза» Кокер получил после выхода фильма «Девять с половиной недель», где под песню «You can leave your hat on» в его исполнении танцует стриптиз Ким Бейсингер.

0: Неважно, когда вы включаете радио, в компании «Радио Мегаполис» хорошо всегда.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку «Космо», я на обложку «Форбс», чтобы быть рядом даже на полках газетных киоск. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: Самаре 8 часов 57 минут. На радио Мегаполис дали свежие новости и прогноз погоды. Через минут примерно музыка, понятная без слов. На 103.6 FM.
1: Реклама. Квест-центр «Изоляция» — популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: сейчас окно.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 9 часов 1 минута, за окном плюс 25, днем ожидается до 30-32 и без осадков. Новости на Радио Мегаполис. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Рубль стал лучшей валютой в мире по динамике к доллару. С начала апреля он укрепился примерно на 12%, пишет Bloomberg. Российская валюта растет второй год подряд вразрез с официальными и рыночными прогнозами об ослаблении. Есть риск, что ЦБ приостановит снижение ключевой ставки, если напряженность вокруг Ирана сохранится до следующего заседания в июне, что еще больше укрепит рубль. Укрепление означает, что экспортеры покупают меньше рублей в обмен на свою валюту, что оказывает давление на прибыль, дивиденды и налоговые поступления в бюджет. Накануне на межбанковской бирже в моменте доллар опускался ниже отметки в 71 рубль. Аномальная жара в Самарской области может поставить новый суточный рекорд. В течение сегодняшнего дня воздух может прогреться до плюс 33 градусов. Это уже июльская жара, а не майская. Осадков не ожидается, однако синоптики предупреждают о порывистом ветре. Местами по региону сохраняется чрезвычайная пожарная опасность лесов. Также ожидается высокий ультрафиолетовый индекс. Сегодня он достигнет 7 баллов, что опасно для кожи и глаз. Медики призывают на улице использовать солнцезащитные очки и солнцезащитный крем, пить больше воды. В МЧС напоминают о запрете на посещение лесов и разведение костров. В «Ласточках» появится спутниковый интернет. Об утвержденных планах внедрения спутниковой связи нового поколения в скоростных поездах сообщает официальный телеграм-канал РЖД. Специальное оборудование установят в 135 поездах. Отмечается, что широкополосный доступ в интернет будет в любой точке маршрута. Тестовые испытания продлятся до конца следующего года. Группа «Руки вверх» впервые за 14 лет выпустит новый альбом. В него войдут 15 треков, сообщил лидер коллектива Сергей Жуков. Передает телеграм-канал «Стархит». Альбом выйдет на кассетах. Где вы его будете слушать, я не знаю. Но это подвигнет вас пойти в гараж и достать старую магнитолу, заявил Жуков, которого цитирует Лента.ру. По словам музыканта, один новый трек будет выходить каждую пятницу вплоть до конца июля. «Акрон» сегодня на выезде проведет первый стыковой матч за право играть в РПЛ в следующем сезоне. Соперник – волгоградский «Ротор», который занял 4-е место в первой лиге. «Акрон» завершил сезон на 13-м месте. Победитель по итогам двух матчей проведет следующий сезон в элитном дивизионе. Ответный матч состоится в Самаре 23 мая. Доллар на сегодня 71 рубль 29 копеек, евро 82 рубля и 79 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Мегаполис ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В Самаре в течение дня малооблачно будет, без осадков, ветер восточный, северо-восточный 4,9 метров в секунду. Температура днем плюс 30-32. Сейчас в Самаре 25 градусов.
2: Реклама.
3: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике «МЛЦ». МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника «МЛЦ». Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
4: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: Это радио «Мегаполис», музыка, которую мы любим. В Самаре 9 часов 8 минут. С вами Дмитрий Рожков. Рад приветствовать. Желаю отличного утра. Среда. Сегодня 20 мая. На улице сейчас солнечно и плюс 24 градуса. На радио «Мегаполис» начинается невероятный вопрос. Спонсор игры ООО «Мята Дента». На правах рекламы. В стоматологии «Мята» на Льва Толстого 93 вас ждут опытные врачи. Точный план и фиксированная стоимость. В стоматологии «Мята» лечат бережно, без страха и боли. Телефон 310-12-21. Сайт stomatologia-мята.ру. Есть противопоказания, необходима консультация специалиста. На кону у нас сертификат на 5000 рублей на комплексную чистку всей полости рта в стоматологии «Мята» на Льва Толстого 93. И вот сегодняшний невероятный вопрос. Внимание! Первый в СССР официальный клуб поклонников этого увлечения создали 40 лет назад, весной 86-го. Не в Москве, не в Питере, а в Саратове. Что это был за клуб? Повторю, первый в СССР официальный клуб поклонников этого увлечения создали 40 лет назад, весной 86-го. Не в Москве, не в Питере, а в Саратове. Что это был за передовой клуб? Как вы думаете, 25-07-021? Звоните, желаю удачи. Невероятный вопрос на радио «Мегаполис».
1: Реклама. Кондиционеры «Синтек». Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры «Синтек».
2: Любят взрослые дети. Аттракционы «Три медведя».
3: Более 45 европейских аттракционов под открытым небом.
2: Детские и семейные.
3: Водные, надувные и экстремальные.
2: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Скучно не бывает.
1: Автосервис «Автомикс». Ваш автомобиль – наша забота. Полный комплекс услуг для любых марок автомобилей. Кузовной ремонт, локальная окраска кузова, удаление коррозии, ремонт двигателя и ходовой части автомобиля. Честные цены и гарантия на все работы. Город Самара, улица Ракитная, дом 4, корпус 2. Телефон 8-927-010-0150.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
0: Посмотрим, какая обстановка на дорогах Самары в настоящий момент. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение, на 6 баллов загружено, а сильнее всего на Новосадовой, от Солнечной до Постникова оврага, на Заводском шоссе от проспекта Кирова до 22-го партсъезда, на проспекте Кирова от Старозагора до Черемшанска, еще на Московском шоссе от 22-го партсъезда до Авроры.
4: Радио «Мегаполис». Самара, 103,6 FM.

0: 9.18, Самарин, радио Мегаполис. Невероятный вопрос. Первый в СССР. Официальный клуб поклонников этого увлечения создали 40 лет назад. Весной 86-го. Ни в Москве, ни в Петербурге, а в Саратове. Что это был за передовой клуб? 25-07-021, номер для ваших версий. Послушаем их. Доброе утро. Какая версия у вас?
1: Доброе утро. Это рок-клуб.
0: Рок-клуб?
1: Любители музыки рока.
0: Саратовский рок-клуб. Ага. Интересно, но вряд ли первый, потому что уже был как минимум ленинградский рок-клуб к тому моменту. Подумаем, спасибо за участие. Что другое имеется в виду? Доброе утро, слушаю вас.
2: Доброе утро, я думаю, это был создан рок-клуб.
0: Рок-клуб. А был такой, да, саратовский рок-клуб? Известный.
2: Ну
0: какой-то.
2: Да, я как-то вообще случайно на просторах интернета читал, не случайно, кстати, рок-клуб какой-то был в 80-м году.
0: Ага. Ну, хорошо, вполне может быть, что какой-то рок-клуб появился и в Саратове тоже, так же, как в Ленинграде, Свердловске. Речь о чем-то другом, с другим увлечением клуб связан, который мы ищем, и который появился весной 86-го в Саратове. 25-07-021, звоните, если есть идеи. Желаю удачи. Сейчас у нас 3.6 FM, Анна Романова с гороскопом.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Астрологический прогноз. Доброе утро. Лена, придется подчиниться желаниям старших людей в семье или в рабочей иерархии, пока у вас не будет выбора. Тельцы, день капризов и неприятных случайностей. Воздержитесь от спонтанных денежных трат. Близнецы, проверяйте входящую информацию. Ее часть может оказаться неправдой, сказанной в панике. Раки, будет полезно оценить ситуацию в целом. Повремените с поездками и принятием решений. Львы, у вас появится время для улаживания проблем с партнерами. Не стоит отправляться в путь, ни в командировки, ни в отпуск. Девы, день борьбы за статус и влияние. По крайней мере, не стоит спускать на тормозах нарушение ваших границ. Весы, даже самые простые дела могут пойти не так. Берегитесь сложной логистики и большого количества участников предстоящих дел. Скорпионы. Любая задача может усложниться из-за технических проблем. Рассчитывайте время с большим запасом. Стрельцы. Вам дадут возможность потренироваться в гибкости и ловкости. Некоторые задачи потребуют настоящей изворотливости. Козероги. Лучшим решением проблем дня будет компромисс. Не бойтесь потерять. Отдавая сейчас, вы обезопасите себя на будущее. Водолеи. Возможны странности как в поведении других людей, так и в происходящих событиях. Наблюдайте, но ничего пока не делайте. Рыбы. Может подвести самочувствие. Не стоит доверять себе. Вы явно будете не в своей тарелке.
5: Самара. 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: 9.24 в Самаре, радио Мегаполис, золотые хиты. Мы разгадываем невероятный вопрос на радио Мегаполис. Первый в СССР официальный клуб поклонников этого увлечения создали 40 лет назад весной 86-го. Не в Москве, не в Петербурге, а в Саратове. Что это был за передовой клуб? Мы уже выяснили, что речь не о рок-клубе. 25-07-021, по этому номеру принимаю ваши варианты. Звоните, удачи.
1: Доброе утро. Это клуб анальных алкоголиков, может быть.
0: Очень далеко, но спасибо за оригинальный вариант. Доброе утро, послушаем вас.
2: Здравствуйте. Может быть, футбольный клуб «Динамо»?
0: К спорту это, в общем-то, имеет отношение, но не к футболу. Это небольшой намек на правильный ответ. Давайте подумаем. Доброе утро, вы что скажете?
3: Доброе утро. Может быть, это клуб любителей фантастики?
0: Кстати говоря, клуб так и назывался – «Фантастика», но увлекались там совсем не литературой, не фантастическим кино.
3: Может быть, инопланетной жизнью увлекались, фантастикой, научной, то есть это не литература, а реальный факт, речь всего.
0: О другом речь, спасибо, подумаем, хорошо дня вам. Есть идеи, звоните 25-07-021, а сейчас на 103.6 FM с нами Катя Григорьева.
4: Новости со всего света для слушателей старше 12 лет.
5: Сегодня Всемирный день пчел. И это не просто милый праздник. Это международное событие, которое придумали в Словении, чтобы напомнить. Без этих трудоголиков наш рацион сократился бы на треть. В Словении пчеловодство – это национальный культ. В городке Радовлице сегодня расписывают ульи. Это их древняя традиция. На передних панелях рисуют целые картины, от библейских сюжетов до народных комедий. Считается, что так пчелам легче найти дорогу домой, а людям приятнее смотреть на пасеку. Эфиопия принимает главное профессиональное событие года – международный форум по устойчивому пчеловодству и опылению. В Эфиопии мед добывают особым способом – из гигантских плетеных корзин, которые подвешивают на верхушке деревьев. Даже в Нью-Йорке в штаб-квартире ООН открывают демонстрационную пасеку, чтобы показать, пчелы прекрасно чувствуют себя среди небоскребов. Кстати, у нас в России в этом сезоне пасечники настроены крайне оптимистично. После затяжной и снежной зимы почва получила максимум влаги, а это значит, медоносы будут цвести как никогда.
6: Реклама. Кусается ипотека. Но маленьких детей у вас нет, и вы не айтишник. В доме у Космопорта 2 для всех ставка 11,9%. Для всех, без исключения. Всего 11,9%. Как вам такая новость? Акция действует на 2- и 3-комнатные квартиры до 1 июня 2026 года. Полная стоимость кредита от 19,391% до 22,223%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору долевого участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования, процентная ставка увеличивается на 1 процентный пункт. Первоначальный взнос от 50%. Срок от 3 до 30 лет. Валюта кредит рубль. Универсальная лицензия Банка России на 2012 от 19 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
8: Ну, рассказывай, где и как.
7: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
8: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
9: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
10: Агент Джуниор, ваше задание – испытать новый парк. В вашем распоряжении единый вход. Больше 20 игровых зон и семейный ресторан. Действовать нужно быстро.
11: Хотя зачем спешить? В «Активике» нет ограничений по времени. Новый парк активного отдыха «Активика» в ТРК «Гудок». Десятки игровых локаций, единый вход, семейный ресторан. Улица Красноармейская, 131. «Активикапарк.рф».
12: База, «Орел в гнезде» и никуда не торопится. 0+.
13: А ты уже был в Маламутленд? Это первое место, куда приходит лето. Пока в городе слякоть, здесь уже сухо, солнце, животные и живая природа. Всего 30 минут от города.

0: 9:33 в Самаре. Невероятный вопрос на радио Мегаполис. Первый в СССР официальный клуб поклонников этого увлечения создали 40 лет назад, весной 86-го. Ни в Москве, ни в Петербурге, а в Саратове. Что это был за передовой клуб? Мы выяснили, что это не рок-клуб. К футболу это не имело отношения. Таких клубов, наверное, по всей стране было очень много. И не клуб любителей фантастики. Хотя клуб назывался как раз-таки «Фантастика». Так что же это был за клуб такой? 25-07-021, по этому номеру принимаю ваши варианты. Удачи. Доброе утро, ваша версия, пожалуйста.
1: Клуб катания на скейтбордах.
0: Клуб любителей скейтбординга, да. Первый в СССР клуб поклонников этого увлечения. 40 лет назад он появился, весной 86-го в Саратове. Назывался «Фантастика», как мы выяснили.

0: Именно Саратов был какое-то время столицей советских скейтбордистов. Там проводились всесоюзные соревнования и выпускался первый тематический журнал «Скейт-новости». Подсказка про фантастику вам помогла, я так понимаю. Нашли информацию в интернете?
1: Да, да, да.
0: Как зовут вас?
1: Фантастика помогла. Меня Дмитрий зовут.
0: Дмитрий, вы молодец, разгадали. Да. И получаете сертификат на 5000 рублей на профгигиену всей полости рта в стоматологии Мята на Льва Толстого, 93. С победой!
1: Спасибо, Дмитрий. Я ошибся. Ладно, разгадал невероятный вопрос.
2: Реклама.
3: Мечтаете о красивой улыбке? В стоматологии Мята на Льва Толстого, 93 вас ждут опытные врачи. Точный план и фиксированная стоимость. Лечим бережно, без страха и боли. Стоматология Мята. Телефон 310-12-21. Сайт stomatologia-myata.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Новый невероятный вопрос завтра утром после 9. Удачи вам. Сейчас новости коротко на 103.6 FM. Руслан Химчак.
4: Здравствуйте. В Самарской области ограничат продажу алкоголя в дни последних звонков и выпускных вечеров. Они пройдут 26 мая и 27 июня соответственно. Запрет на продажу спиртного будет действовать только в магазинах розничной торговли. Грузовая переправа «Самара-Рождество» начала работать по новому графику. С сегодняшнего дня речники будут совершать по 4 рейса в каждом направлении. Также отменяются действовавшие ранее ограничения по весу автомобилей. Аномальная жара в Самарской области может поставить новый суточный рекорд. В течение дня воздух может прогреться до плюс 33 градусов. Это уже июльская жара, а не майская. Bloomberg назвал российский рубль самой крепкой валютой мира. С начала апреля он укрепился относительно доллара примерно на 12%. Это лучший результат, отмечает издание. В «Ласточках» появится спутниковый интернет, сообщает официальный телеграм-канал РЖД. Специальное оборудование установят в 135 поездах. Отмечается, что широкополосный доступ в интернет будет в любой точке маршрута.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре малооблачно будет в течение дня. Без осадков. Ветер восточный, северо-восточный. 4,9 метров в секунду. Температура днем 30-32 градуса. Сейчас в Самаре плюс 26.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Всегда хорошая музыка. Радио Мегаполис. Смотри, 9 часов 41 минута. С вами Дмитрий Рожков. Приятного вам утра среды. На календаре 20 мая. Что именно в этот день, в 1991 году, разрешили, наконец, советским гражданам, Катя Григорьева расскажет минут через 5 на 103.6 FM.
1: Реклама. Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон, как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в «Арена Авто». Первый официальный дилер «Дипал» в Самарской и Ульяновской областях. «Дипал G318» уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе, 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
2: Богатырская Слобода предлагает корпоративы для организации, экскурсии для школьников, метастрельбище, музей Княжий Терем, пятиместные лесные домики, шатровый лагерь Княжий Стан, прогулки на древнерусских ладьях. А каждые выходные – яркий веселый праздник состязаний, игр и забав – Богатырская Силушка. Русская кухня и многое другое. 8-92-76-16-17-30.
3: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы! Ждем вас с 19 по 24 мая. Уличная площадка ДК «Металлургов» 0+.
2: Иван Царевич и Серый Волк снова на сцене Самарского театра кукол. Здесь Волк меняет обличие. Иван разъезжает по сцене на самокате, а его братья на скейтах. Народная сказка в современном прочтении. Возрастное ограничение 6+.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
0: Смотрим, что на самарских дорогах. К этой минуте, по данным Яндекс.Карт, загружено движение на 5 баллов из 10. Крупнее всего пробки на Новосадовой, от Солнечной до Потапова, на Заводском шоссе, от Кабельной до 22-го подъезда, на улице Авроры и Южном мосту, от Южного шоссе до Промышленности, а также на Уральской улице, от ТЗС до Южного шоссе.
4: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

0: Золотые хиты на радио Мегаполис 103.6 FM, 9 часов 46 минут Самаре. Катю Григорьеву прямо сейчас встречаем на радио Мегаполис.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 20 мая 1991 в СССР упал железный занавес. Верховный Совет принял закон о порядке въезда и выезда советских граждан за рубеж, разрешил поездки за границу. Закон не мог вступить в силу немедленно. Нужно было изготовить миллионы загранпаспортов, перепрофилировать работу тысяч отделов МВД. Закон вводили в действие поэтапно, и окончательно границы открыли только с 1 января 1993-го, когда СССР уже распался. Политическое клише «железный занавес» стали широко использовать после речи Черчилля в марте 1946-го. Тогда он образно разделил послевоенную Европу на сферы влияния. Но термин использовали и раньше. В 1904 году фантаст Герберт Уэллс использовал его в книге «Пища богов». В 1917 году философ Василий Розанов сравнил события Октябрьской революции с театральным действом, после которого над русской историей опустился громоздкий занавес из железа. В 1919 году премьер Франции Жорж Климансо произнес фразу: «Мы желаем поставить вокруг большевизма железный занавес, который помешает ему разрушить цивилизованную Европу».
4: Радио Мегаполис. Музыкальный пульс Самары.

0: «Мегаполис». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103.6 FM. Радио «Мегаполис».
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Без 1:10 Самарин, радио Мегаполис. Дальше свежие новости, прогноз погоды, а через минуту музыка понятная без слов. На радио Мегаполис.
1: Реклама. Добрый

0: 8-9-7-3-20-10.
1: Баланс Тауэрс. Лучший жилой небоскреб России у вас дома. И квартиры нового поколения по специальной временной цене. Выбирай на balancetowers.ru.
2: Реклама застройщик ООО «Созависимый мостовой проектная декларация» на сайте наш.дом.рф. Подробности на balancetowers.ru. Жилые башни «Баланс Тауэрс» победитель номинации «Лучший жилой небоскреб» по версии премии «Урбан 2025» среди регионов России, исключая Москву, Московскую область, Санкт-Петербург или Новость. Предложение действительно с 1 мая до 1 июля 2026.
3: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71.
4: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
5: Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, в Самаре 10 часов 2 минуты, на улице сейчас плюс 25 градусов, днем ожидается до 30-32 и без осадков. На Радио Мегаполис с новостями Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Сегодня Самарской области угрожала ракетная опасность. Предупреждение действовало с 4 до 6 утра. С половины третьего ночи был объявлен режим беспилотной опасности. К этому часу он снят. Курумыч работает в штатном режиме. Согласно онлайн-табло Самарского авиаузла, отменен рейс в Ереван. Задерживается вылет самолетов в Москву, Минеральные воды, Сочи и Калининград. В Самарской области 26 мая вводится запрет на продажу алкоголя. Ограничения начнут действовать с 8 часов утра и продлятся до 11 вечера. Власти приняли такое решение в связи с проведением последних звонков в школах. Запрет на продажу спиртного будет действовать только в магазинах розничной торговли. Ограничения не распространяются на кафе, бары и рестораны. В России выросли продажи новых автомобилей. С января по апрель было продано 382 тысячи авто, это почти на 10% больше, чем за тот же период прошлого года. Такие данные приводит Автостат. Основной спрос пришелся на 15 регионов. На Москву и Подмосковье приходится больше 20% российского авторынка, еще около 6% на Петербург. Среди крупных регионов быстрее всего продажи росли на Урале, а Самарская область показала снижение. Грузовая переправа «Самара-Рождество» начала работать по новому графику. С сегодняшнего дня речники будут совершать по 4 рейса в каждом направлении. Также отменяются действовавшие ранее ограничения по весу автомобилей. На территорию Средней Волги идет небольшое похолодание. Завтра днем столбики термометров не поднимутся выше плюс 29, а в пятницу ожидается до плюс 28 градусов. Сегодня воздух прогреется до плюс 33, осадков не предвидится, но прогнозируется порывистый ветер. Также ожидается высокий ультрафиолетовый индекс, он достигнет 7 баллов. Это опасно для кожи и глаз. Хоккейный «Локомотив» дома обыграл казанский «Акбарс» со счетом 4-1 в пятом матче Кубка Гагарина. Счет в серии до 4 побед стал 3-2 в пользу ярославского клуба. Шестая игра пройдет завтра в Казани. Доллар на сегодня 71 рубль 29 копеек, евро 82 рубля и 79 копеек.
0: Прогноз погоды на радио «Мегаполис» в Самаре сегодня малооблачно будет, без осадков, ветер восточный, северо-восточный, 4,9 метров в секунду, температура днем до 30-32 градусов. Сейчас в Самаре плюс 25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: На радио «Мегаполис» золотые хиты. В Самаре 10 часов 9 минут. На 103.6 FM прямо сейчас автомобильные новости.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: «Аурус» становится чуть ближе к народу и запускает новый суббренд «Сенат». Представительский седан с индексом 900 уже прошел сертификацию и готовится встать на конвейер бывшего завода «Тойота» в Петербурге. По сути, это перелицованный китайский «Хунца» H9. Под капотом трехлитровый бензиновый мотор с наддувом мощностью 326 лошадиных сил. Привод полный, автомат восьмиступенчатый. Плавность хода обеспечивает активная пневмоподвеска. За экстерьер и интерьер отвечал британец Джайл Тейлор, бывший шеф-дизайнер Rolls-Royce. В отделке использована натуральная кожа и дерево, задний ряд оборудован вентиляцией и системой массажа. В списке опций – дверные ручки под естественный хват, доводчики дверей и проекционная подсветка для удобства пассажиров. Официально «Сенат 900» представят в начале июня на Петербургском экономическом форуме. Реалистичный прогноз по стоимости – от 12 миллионов рублей. Расчет на тех, кому флагманский «Аурус» пока не по карману, но и передвигаться на обычном премиум-сегменте уже не по статусу.
1: Реклама.
4: Добрый!

0: 8-373-2010.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио.

0: Радио «Мегаполис». Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио «Мегаполис».

0: Отличная музыка для рабочего настроения. Только что суперхит от Леони и Калума Скотта «Stay». С вами Дмитрий Рожков. Доброе утро среды. На календаре 20 мая. В Самаре 10 часов 22 минуты. На улице солнечно и плюс 25 градусов. Обещают нам до 30-32 сегодня без осадков. На 103.6 FM пора послушать снова Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Детекторы просто не переставали пищать. Именно так норвежские археологи описывают находку, которая стала сенсацией. На поле обычной фермы Мёрстад обнаружили крупнейший клад эпохи викингов – почти 3000 серебряных монет. Сначала двое любителей нашли 19 штук, но когда на место приехали профи, началось настоящее серебряное безумие. В земле лежало целое состояние. Монеты английского короля Этерольда II, римского императора Отто III и легендарного Кнута Великого, который правил Англии, Дании и Норвегии. Но самое любопытное, откуда эти деньги? Ученые считают, что это не награбленное в набегах золото, а чистая коммерция. В те времена викинги были мощными экспортерами. Они добывали руду прямо из болот и гнали железо в Европу. Клад зарыли около 1050 года. Это был уникальный момент, когда суровый скандинавский вождь Харальд Хардрада только начал вводить в Норвегии национальную валюту. А до этого в ходу был полный интернационал и даже рубленное серебро – фрагменты украшений, которые резали на части для расчетов. Археологи говорят, такая удача бывает раз в карьере.
4: Реклама.
5: А ты уже был в Маламутленд? Это первое место, куда приходит лето. Пока в городе слякоть, здесь уже сухо, солнце, животные и живая природа. Всего 30 минут от города, и ты в другом мире. Поехали встречать весну по-настоящему. Посещение без возрастных ограничений.
6: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
7: Ну, рассказывай, где и как.
6: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
7: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
8: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
9: Телефон рекламной службы 207-21-27.
10: Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис, Самаре без 15.11. Катя Григорьева присоединяется к нам на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 20 мая 1944 года в английском городе Шеффилде родился король блюза, один из сотни величайших певцов в истории по версии журнала Rolling Stone, Джо Кокер. При рождении его звали Джон Роберт Кокер, но он сам в детских играх называл себя ковбоем Джо. Музыкант умер в 2014 году от рака легких. В ноябре 2025 он был включен в зал славы рок-н-ролла. Джо Кокер часто исполнял чужие песни, например, хиты Битлз или Элтона Джона, но в своей манере, и выходили шедевры. Его окрестили исполнителем, способным сжечь стадион одним куплетом. Джо Кокера называли провидцем. Однажды на вечеринке он услышал игру на саксофоне молодого, еще никому неизвестного Билли Клинтона и сказал: «Этот парень неплохо играет, когда-нибудь станет президентом США». Прозвище «Король стриптиза» Кокер получил после выхода фильма «Девять с половиной недель», где под песню «You can leave your hat on» в его исполнении танцует стриптиз Ким Бессингер.

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103,6 FM. Радио Мегаполис.

0: Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис. Мегаполис.

0: 8-373-2010.
1: Кондиционеры «Синтек». Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры «Синтек».
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».
3: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 11 часов 2 минуты, за окном плюс 26 градусов, днем ожидается до 30-32 и без осадков. С новостями на 103.6 FM Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Россия и Китай продлят договор о дружбе и сотрудничестве, а еще продолжат практику безвизового режима. Таковы итоги прошедших в Пекине переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина. Самарских электросамокатчиков хотят заставить регистрироваться на госуслугах. Предложение о введении обязательной авторизации пользователей кикшеринга официально поддержал федеральный Минтранс. Грузовая переправа Самара-Рождественна начала работать по новому графику. Рейсы от Октябрьского спуска будут совершаться 4 раза в день. 8 и 11 утра, 2 часа дня и 6 вечера. Из Рождественна в 6 и 9.30 утра, в половине первого дня и в половине пятого вечера. Также отменяются действовавшие ранее ограничения по весу автомобилей. В Самарской области инициировали проверку документов депутата губернской думы Александра Милеева. Он планирует избраться в Госдуму. Ранее Милеев зарегистрировался на предварительное голосование как участник спецоперации. Отмечается, что целью проверки является установление достоверности сведений, заявленных кандидатом в избирательной документации. Ученые сообщили о начале на Солнце так называемого «мертвого сезона». Он продлится, вероятно, от 2 до 3 суток. На это время магнитная активность снизится до 0, говорится в сообщении лаборатории солнечной астрономии. Весной в России на треть выросло число подростков от 14 до 17 лет, ищущих работу. За это время количество резюме увеличилось с 66 до 88 тысяч. В период с апреля по май работодатели разместили около 2000 вакансий с подработкой для школьников, на 43% больше, чем в марте. Из-за закрытия Армузского пролива на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке встали поставки товаров Adidas в Россию. Один из крупнейших дистрибьюторов бренда, компания Stockmann, не может поставлять продукцию через Объединенные Арабские Эмираты. Сейчас поставщики ищут другие маршруты. Усложнение логистики может поднять цены на товары Adidas на 20-30%, говорят эксперты. Хоккейная «Лада» продолжит играть в континентальной хоккейной лиге. Об этом заявил самарский губернатор. Ранее в ряде СМИ сообщалось о финансовых проблемах клуба, но информация не подтверждалась. По итогам текущего сезона «Лада» заняла 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 47 очков в 68 матчах. Напомню, тольяттинская команда дважды исключалась из состава участников КХЛ в 2010 и 2018 годах. Доллар на сегодня 71 рубль 29 копеек, евро 82 рубля и 79 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Мегаполис ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В Самаре в течение дня малооблачно будет, без осадков, ветер восточный, северо-восточный, 4,9 метров в секунду. Температура днем плюс 30-32. Сейчас в Самаре плюс 26.
2: Реклама. Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
3: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Мегаполис».

0: Depeche Mode на радио Мегаполис. Золотые хиты вашей компании. Дмитрий Рожков. Желаю вам приятного продолжения дня. На календаре среда, 20 мая. В ближайшие 15 минут только музыка на 103.6 FM. Валерию услышим буквально через минуту на радио Мегаполис.
1: Реклама. Добрый!

0: 8-373-2010.
1: Театр кукол «Лукоморье» приглашает детей от 4 до 12 лет и их родителей на спектакли каждую субботу и воскресенье в 11:00 и 13:00. Ждем вас по адресу: улица Ленинская, 160, район музея имени Алабина. Бронирование билетов по телефону 340-21-16. Возрастные ограничения 0+.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио

Это было давно так, мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте, те, что нас дожидали.

0: Реклама.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Хотите новую квартиру, но семейная и IT-ипотека вам не подходят? В доме у Космопорта 2 ипотека 11,9% для всех. Всего 11,9% для всех, всех, всех. И для вас, конечно. Акция действует на двух- и трехкомнатные квартиры до 1 июня 2026 года.
5: Полная стоимость кредита от 19,391% до 20,323%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору долевого участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования, процентная ставка увеличивается на 1% пункт. Первоначальный взнос от 50%, срок от 3 до 30 лет. Валюта кредит рубль. Универсальная лицензия Банка России номер 2312 от 12 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Изучите все условия кредита на сайте АО «Банкдом.рф». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Кондиционеры «Синтек». Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры «Синтек».
8: Мечтаете о красивой улыбке? В стоматологии «Мята» на Льва Толстого 93 вас ждут опытные врачи. Точный план и фиксированная стоимость. Лечим бережно, без страха и боли. Стоматология «Мята». Телефон 310-12-21. Сайт stomatologia-myata.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы 207-2127.
10: Радио «Мята».

0: Брайан Адамс на радио «Мегаполис», там, где музыка прежде всего, половина 12-го в Самаре, в продолжении часа на 103.6 FM, 10 минут любимой музыки без остановок. Оливия Дин на очереди, ее красивая баллада «Man I Need», а сейчас на радио «Мегаполис» коротко о свежих новостях.
1: Здравствуйте. В Самарской области отменили режим беспилотной опасности. Курумыч работает в штатном режиме. Согласно онлайн-табло, отменен рейс в Ереван. Задерживается вылет самолетов в Москву, Минеральные воды, Калининград и Сочи. В Самаре начался отлов бездомных животных. Контракт заключен с новым подрядчиком, обществом «Счастливая жизнь». За отлов и содержание бродячих собак власти заплатят 19,5 миллионов рублей. Почти в два раза меньше первоначальной стоимости контракта. Аномальная жара в Самарской области может поставить новый суточный рекорд. В течение дня воздух прогреется до плюс 33 градусов. Осадков не ожидается, однако синоптики предупреждают о порывистом ветре. Также действует предупреждение о чрезвычайной пожароопасности лесов. В МЧС напоминают о запрете на посещение лесов и разведение костров. Российские туристы смогут воспользоваться услугой платного продления безвизового пребывания в Таиланде без необходимости выезда из страны, рассказала ТАСС представитель МИДа Таиланда. Сбор за дополнительное пребывание на 30 дней составит примерно $58.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре малооблачно будет в течение дня. Без осадков. Ветер восточный, северо-восточный. 4,9 метров в секунду. Температура днем 30-32 градуса. Сейчас в Самаре плюс 27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

0: Группа Rednex на радио Мегаполис. Меньше слов, больше музыки. Далее на 103.6 FM золотая коллекция радио Мегаполис с тройкой лучших песен минувших десятилетий. Услышим Энрике Иглесиаса «Tired of Being Sorry», Майкла Джексона, а также балладу группы «Берлин» «Take My Breath Away».
1: Реклама.
2: Агент Джуниор, ваше задание – испытать новый парк. В вашем распоряжении единый вход. Больше 20 игровых зон и семейный ресторан. Действовать нужно быстро.
3: Хотя зачем спешить? В «Активике» нет ограничений по времени. Новый парк активного отдыха «Активика» в ТРК «Гудок». Десятки игровых локаций, единый вход, семейный ресторан. Улица Красноармейская, 131. Активикапарк.рф.
4: База, база, орел в гнезде. И никуда не торопится. 0+.
5: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распространение.

0: бинго с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы! Ждем вас с 19 по 24 мая. Уличная площадка ДК «Металлургов» 0+.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Реклама. Balance Towers – лучший жилой небоскреб России у вас дома и квартиры нового поколения по специальной временной цене. Выбирай на balancetowers.ru.
1: Реклама. Застройщик ООО «Созависимый мостовой проект». Декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на balancetowers.ru. Жилые башни Balance Towers – победитель номинации «Лучший жилой небоскреб» по версии премии «Урбан 2025» среди регионов России, исключая Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Ленобласть. Предложение действительно с 1 мая до 1 июля 2026.
2: Автосервис «Автомикс». Ваш автомобиль – наша забота. Полный комплекс услуг для любых марок автомобилей. Кузовной ремонт, локальная окраска кузова, удаление карусели, ремонт двигателя и ходовой части автомобиля. Честные цены и гарантия на все работы. Город Самара, улица Ракитная, дом 4, корпус 2. Телефон 8-927-010-0150.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, в Самаре 12 часов 2 минуты, плюс 28 за окном. На 103.6 FM Руслан Химчак с новостями.
1: Здравствуйте. Россия готова обсуждать студенческие обмены с США. Об этом заявили в Миноборнауки, передают «Известия». Речь идет о соглашениях, достигнутых во время мартовского визита депутатов Госдумы в Вашингтон. В министерстве подчеркнули, что Россия продолжает развивать образовательное и культурное сотрудничество со всеми заинтересованными партнерами. Поэтому Москва открыта к диалогу, если американская сторона проявит встречный интерес. В Самарской области ограничат продажу алкоголя в дни последних звонков и выпускных вечеров. Они пройдут 26 мая и 27 июня соответственно. Запрет на продажу спиртного будет действовать только в магазинах розничной торговли. Ограничения не распространяются на кафе, бары и рестораны. Соответствующее постановление опубликовано региональным правительством. В России предложили ввести в школах день похода для обучения детей туристическим навыкам. С инициативой выступили в Общественной палате. Там считают, что школьникам будет полезно научиться ставить палатку, разжигать костер и ориентироваться на незнакомой территории. Такие занятия, по мнению общественников, можно проводить в рамках уроков физкультуры. В Самарской области начался пик цветения березы и злаков. До конца недели уровень аллергенов будет максимальным. Затем концентрация пыльцы начнет снижаться, но симптомы могут сохраняться. Об этом сообщает Яндекс.Погода. Скоро к цветущим растениям добавится липа. Медики советуют аллергикам меньше времени проводить на улице, особенно в сухую и ветреную погоду, передает Комсомолка. Группа «Руки вверх» впервые за 14 лет выпустит новый альбом. В него войдут 15 треков, сообщил фронтмен группы Сергей Жуков, передает телеграм-канал «Стархит». Альбом выйдет на кассетах, где вы его будете слушать, я не знаю. Но это подвигнет вас пойти в гараж и достать старую магнитолу, заявил Жуков, которого цитирует Лента.ру. По словам музыканта, один новый трек будет выходить каждую пятницу вплоть до конца июля. Лондонский «Арсенал» досрочно выиграл титул чемпиона Англии. Это произошло после ничейного матча Борнмута и Манчестер-Сити в рамках предпоследнего 37-го тура английской премьер-лиги. «Арсенал» имеет в активе 82 очка и опережает ближайшего преследователя Манчестер-Сити на 4 балла за тур до конца сезона. «Арсенал» также вышел в финал Лиги чемпионов, где 30 мая сыграет с французским «Пари Сен-Жермен». Доллар на сегодня 71 рубль 29 копеек, евро 82 рубля и 79 копеек.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра, 21 мая, четверг, в Самаре малооблачно будет, без осадков, ветер северо-восточный, восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха нынешней ночью плюс 18-20, завтра днем до 26-28 градусов. Сейчас в Самаре плюс 28.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Белем Фармер на радио Мегаполис. Золотые хиты вашей компании. Дмитрий Рожков. Приятнейшего вам продолжения дня желаю. Сегодня среда, 20 мая. Об интересных фактах, связанных со знаменитой картиной Петрова-Водкина «Купание красного коня», узнаем от Анны Романовой в предстоящие 5 минут на 103.6 FM, а немного раньше дискотека аварии и группа «Моральный кодекс» на радио Мегаполис.
1: Радио Мегаполис, 103.6 FM. Реклама.
2: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
3: Ну, рассказывай, где и как.
2: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
3: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
4: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
5: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
6: Альт Профиль. Компания Дом Сайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
7: Баланс Тауэрс. Лучший жилой небоскреб России у вас дома. И квартиры нового поколения по специальной временной цене. Выбирай на balancetowers.ru.
8: Реклама застройщик ООО «Совсем мостовой проектная декларация» на сайте наш.дом.рф. Подробности на balancetowers.ru. Жилые башни «Баланс Тауэрс» победитель номинации «Лучший жилой небоскреб» по версии премии «Урбан 2025» среди регионов России, исключая Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Ленобласть. Предложение действительно с 1 мая до 1 июля 2026.
9: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу!

0: бинго с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточняйте на сайте госокно63.ру.
3: Мечтаете о красивой улыбке? В стоматологии «Мята» на Льва Толстого 93 вас ждут опытные врачи. Точный план и фиксированная стоимость. Лечим бережно, без страха и боли. Стоматология «Мята». Телефон 310-12-21. Сайт stomatologia-mята.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».

0: Дискотека «Аварии», группа «Моральный кодекс» на радио «Мегаполис», там, где музыка прежде всего. Впереди на 103.6 FM суперхит Тедди Свимса «Мистер Know It All», а сейчас на радио «Мегаполис» Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Одна из самых драгоценных и известных картин Третьяковки – «Купание красного коня» Петрова Водкина. Картина была написана в 1912 году в предчувствии больших перемен. Сегодня «Купание красного коня». У коня на картине был реальный прототип – жеребец по кличке Мальчик, который жил в имении генерала Грекова. Сначала конь на картине был обычного рыжего цвета, но позже автор перекрасил его в алый. Насыщенный алый появился под впечатлением от древнерусских икон, которые как раз в начале 20 века начали активно расчищать и реставрировать. Чтобы красный конь буквально горел на холсте, Петров Водкин использовал старинный прием иконописцев. Прежде чем нанести алый пигмент, он покрывал фигуру коня слоем зеленой краски. В этой картине практически нет черного цвета. Петров Водкин считал, что в природе нет черноты, и все глубокие тени созданы смешением синего и красного. В картине так называемая сферическая перспектива, закруглен горизонт. Петров Водкин хотел передать ощущение, что мы смотрим на купание не с берега, а с высоты птичьего полета или даже из космоса. Впервые после зимы в России купали коней в день купальницы, 20 мая. Считалось, что весенняя речная вода дает животным железное здоровье и очищает их после зимнего застоя в конюшнях. Считается, что прообразом юного наездника стал ученик Петрова Водкина Сергей Калмыков, который сам когда-то изобразил красных коней в своей учебной работе. Впрочем, по другой версии, Петров Водкин рисовал своего двоюродного брата. Чаще всего коней купали подростки и дети. И для деревенских мальчишек это было самое долгожданное событие весны. Самые красные реальные кони – это британский суффольк панч и донская и буденовская породы. Суффольк панчи могут быть только ярко-рыжими, а донцы и буденовцы обладают также уникальным медным блеском. И что на первом месте? Самый известный красный конь в истории – это огненно-алый конь из Откровения Иоанна Богослова из Апокалипсиса, который, к сожалению, не сулит ничего хорошего. А вот в китайской традиции красный конь олицетворяет жизненную силу и успех. Красные кони впряжены в колеснице индийского бога грозы Индры и бога огня Агни. Они олицетворяют космическую энергию, которая связывает земной и небесные миры. А красный конь ветра Лунгта в индуизме несет на спине Чинтамани – драгоценный кристалл, исполняющий желания.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио «Мегаполис».
4: Сделайте громче, когда звучит любимая музыка на радио «Мегаполис».

Меньше слов. Больше музыки. Радио «Мегаполис».

0: Зиверт на радио Мегаполис. Всегда хорошая музыка. В Самаре половина первого. В продолжение часа на 103.6 FM. Surf Mesa, I Love You Baby. А сейчас на радио Мегаполис. Коротко о свежих новостях.
1: Здравствуйте. Телефонные мошенники в России не смогут использовать одноразовые сим-карты. Кабмин ведет новую меру по борьбе с кибермошенничеством. Договор на услуги связи можно будет расторгнуть только через 90 дней после оформления. То есть мошенники не смогут быстро избавиться от симки, которую использовали во вред, пишет ТАСС. В Самарской области ограничат продажу алкоголя в дни последних звонков и выпускных вечеров. Они пройдут 26 мая и 27 июня соответственно. Запрет на продажу спиртного будет действовать только в магазинах розничной торговли. Bloomberg назвал российский рубль самой крепкой валютой мира. С начала апреля он укрепился относительно доллара примерно на 12%. Это лучший результат, отмечает издание. На территорию Средней Волги идет небольшое похолодание. Завтра столбики и термометров не поднимутся выше плюс 29. Ну а сегодня воздух прогреется до плюс 33 градусов, при этом прогнозируется порывистый ветер. Также ожидается высокий ультрафиолетовый индекс. Он достигнет 7 баллов, что опасно для кожи и глаз. Сегодня «Акрон» проведет первый стыковой матч за право сыграть в РПЛ в следующем сезоне. Соперник тольяттинского клуба – волгоградский «Ротор». Начало матча в 21:30. У «Акрона» под вопросом выход на поле Артема Дзюбы.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра. В четверг, 21 мая, в Самаре малооблачно будет. Без осадков. Ветер северо-восточный и восточный. 6-11 метров в секунду. Местами порывистый. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 18-20. Завтра днем 26-28 градусов. Сейчас в Самаре плюс 29.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Мурат Насыров на радио «Мегаполис». Музыка, которую мы любим. Дальше на 103.6 FM подборка главных хитов разных десятилетий. Золотая коллекция радио «Мегаполис». Мы услышим «Anastasia», «Left Outside Alan», «Дженнифер Пейдж» и «Богемскую рапсодию» группы «Queen».
1: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
2: Кусается ипотека. Но маленьких детей у вас нет, и вы не айтишник. В доме у «Космопорта-2» для всех ставка 11,9%. Для всех, без исключения. Всего 11,9%. Как вам такая новость? Акция действует на двух- и трехкомнатной квартиры до 1 июня 2026 года.
3: Полная стоимость кредита от 19,391% до 22,323%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору долевого участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования, процентная ставка увеличивается на 1 процентный пункт. Первоначальный взнос от 50%. Срок от 3 до 30 лет. Валюта кредит рубль. Универсальная лицензия Банка России на 2012 от 19 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
6: Отдыхаем всей семьей. Микс, лабиринт и веселый Роджер.
5: И еще более 45 европейских аттракционов.
6: Веселье детям, отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
5: «Три медведя» в парке Гагарина, Самара. Ждем всех.
7: Автосервис «Автомикс». Ваш автомобиль – наша забота. Полный комплекс услуг для любых марок автомобилей. Кузовной ремонт, локальная окраска кузова, удаление карусей, ремонт двигателя и ходовой части автомобиля. Честные цены и гарантия на все работы. Город Самара, улица Ракитная, дом 4, корпус 2. Телефон 8-927-010-0150.
8: Дяди, тети, очень важно, объявляем!

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы! Ждем вас с 19 по 24 мая. Уличная площадка ДК «Металлургов» 0+.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Золотая коллекция «Радио «Мегаполис».

0: Группа Evanescence в золотой коллекции радио Мегаполис. Впереди на 103.6 FM. Новости, прогноз погоды на завтра, а затем пятерка лучших песен о любви. В том числе послушаем новинку от дуэта «Клан Карусель» «Райт». С вами был Дмитрий Рожков. До встречи завтра утром в 7.00. Счастливо оставаться на 103.6 FM, где через пару минут мы послушаем музыку, понятную без слов.
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
2: Добрый!

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в «Арена Авто». Первый официальный дилер «Дипал» в Самарской и Ульяновской областях. «Дипал G318» уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе, 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
2: Кондиционеры «Синтек». Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры «Синтек».
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: В Самаре 13 часов.
1: Здравствуйте. Китай продлит безвизовый режим с Россией до конца 2027 года. Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР. Нынешнее соглашение о безвизе действует до 14 сентября текущего года. Находиться в Китае без визы можно будет, как и раньше, не более 30 дней. Во время сегодняшних переговоров Владимир Путин уже анонсировал продление взаимного безвиза с Китаем. С 1 сентября в России ужесточатся требования к автоинструкторам. Теперь мастеров производственного обучения вождению обяжут иметь педагогическое образование и пройти курсы переподготовки. Новый профильный стандарт утвердил Минтруд. Автошколам рекомендовано заранее позаботиться о переподготовке своих сотрудников. Проверять соответствие новым требованиям будут Госавтоинспекция и Рособорнадзор. Об этом пишет Коммерсант. Раньше автоинструктору достаточно было иметь среднее или высшее образование и пройти 250-часовые курсы по вождению. В Самарской области на железной дороге зафиксирован второй смертельный случай с начала недели. На перегоне Ягодная-Козелковская во вторник мужчина попал под поезд, переходя пути в неположенном месте. Устанавливаются все обстоятельства случившегося. Ранее сообщалось, что вечером в понедельник на перегоне Похвистнево-Бугруслан поезд сбил перебегавшую пути 60-летнюю женщину. Самарских электросамокатчиков хотят заставить регистрироваться на госуслугах. Предложение о введении обязательной авторизации пользователей кикшеринга официально поддержал федеральный Минтранс. На территории Средней Волги идет небольшое похолодание. Завтра днем столбики термометров не поднимутся выше плюс 29, а в пятницу ожидается до плюс 28 градусов. Сегодня воздух прогреется до плюс 33, осадков не предвидится, но прогнозируется порывистый ветер. Также ожидается высокий ультрафиолетовый индекс. Он достигнет 7 баллов, что опасно для кожи и глаз. Медики призывают на улице использовать солнцезащитные очки и солнцезащитный крем. Между тем местами по региону сохраняется чрезвычайная пожарная опасность лесов. В МЧС напоминают о запрете разведения костров. Российские школьники с 1 сентября начнут изучать нейросети. Профиль «Искусственный интеллект» будут преподавать в рамках углубленного курса информатики, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Новое направление уже было включено во Всероссийскую олимпиаду школьников по аналогичной дисциплине и вызвало высокий интерес у участников. «Акрон» сегодня на выезде проведет первый стыковой матч за право играть в РПЛ в следующем сезоне. Соперник – волгоградский «Ротор», который занял 4-е место в первой лиге. «Акрон» завершил сезон в РПЛ на 13-м месте. Победитель по итогам двух матчей проведет следующий сезон в элитном дивизионе. Ответный матч состоится 23 мая в Самаре. Доллар на сегодня 71 рубль 29 копеек, евро 82 рубля и 79 копеек.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. 21 мая в четверг в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер восточный, северо-восточный – 6-11 метров в секунду. Ночью плюс 18-20 градусов, завтра днем плюс 26-28. Сейчас в Самаре плюс 31.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике «МЛЦ». В программу входят МРТ трех отделов позвоночника, запись исследования на диск, запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentre.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Пять лучших песен о любви на радио «Мегаполис» украсят ваш день.
6: На радио «Мегаполис» пять песен о любви.

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Экзамены и последний звонок. Время сказать учителям самое главное. Спасибо. Во всех супермаркетах «Миндаль», конфеты «Мерси» всего 339,99. Искренняя благодарность в каждом кусочке. «Миндаль». Делаем праздник вкуснее.
2: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. Ждем вас с 19 по 24 мая. Уличная площадка ДК «Металлургов». 0+.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио.

0: радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас +31 градус. В четверг, 21 мая, будет малооблачно, осадков не ожидается. Ветер восточный, северо-восточный, 6-11 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью +18-20 градусов. Завтра днем в Самаре +26-28.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех. Дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
2: «Баланс Тауэрс» – лучший жилой небоскреб России у вас дома. И квартиры нового поколения по специальной временной цене. Выбирай на balancetowers.ru.
3: Реклама застройщик ООО «Созависимый мостовой проектный декларация» на сайте наш.дом.рф. Подробности на balancetowers.ru. Жилые башни «Баланс Тауэрс» победитель номинации «Лучший жилой небоскреб» по версии премии «Урбан 2025» среди регионов России, исключая Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Ленобласть. Предложение действительно с 1 мая до 1 июля 2026.
4: Дяди, тети, очень важно! Объявляем

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Театр кукол «Лукоморье» приглашает детей от 4 до 12 лет и их родителей на спектакли каждую субботу и воскресенье в 11 и 13.00. Ждем вас по адресу: улица Ленинская, 160, район музея имени Алабина. Бронирование билетов по телефону 340-21-16.
4: Возрастные ограничения 0+.
5: Телефон рекламной службы 207-21-27.
6: Радио «Мегаполис».
7: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
1: Летняя программа в аттракцион кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
2: Анимация, квизы и ростовые куклы.
1: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
2: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
1: Праздник для всей семьи.
2: Подробности в нашей группе ВКонтакте.
0: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов. Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио «Мегаполис».
3: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Самаре 14 часов. На радио «Мегаполис» прогноз погоды. 21 мая в четверг в Самаре будет малооблачно, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный, 6-11 метров в секунду. Ближайшей ночью плюс 18-20 градусов, завтра днем плюс 26-28. Сейчас в Самаре плюс 31.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: Автосервис «Автомикс». Ваш автомобиль – наша забота. Полный комплекс услуг для любых марок автомобилей. Кузовной ремонт, локальная окраска кузова, удаление коррозии, ремонт двигателя и ходовой части автомобиля. Честные цены и гарантия на все работы. Город Самара, улица Ракитная, дом 4, корпус 2. Телефон 8-927-010-0150.
2: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
4: Ты уже был в Маламутленд? Это первое место, куда приходит лето. Пока в городе слякоть, здесь уже сухо, солнце, животные и живая природа. Всего 30 минут от города, и ты в другом мире. Поехали встречать весну по-настоящему. Посещение без возрастных ограничений.
5: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. Ждем вас с 19 по 24 мая. Уличная площадка ДК «Металлургов» 0+.
6: Иван Царевич и Серый Волк снова на сцене Самарского театра «Кукол». Здесь волк меняет обличье. Иван разъезжает по сцене на самокате, а его братья на скейтах. Народная сказка в современном прочтении. Возрастное ограничение 6+.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
7: Радио.

0: Ветер восточный, северо-восточный, 6-11 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 18-20 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 26-28.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт Профиль, компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: дорого с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ОТП Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Театр кукол «Лукоморье» приглашает детей от 4 до 12 лет и их родителей на спектакли каждую субботу и воскресенье в 11 и 13.00. Ждем вас по адресу улица Ленинская, 160, район музея имени Алабина. Бронирование билетов по телефону 340-21-16.
4: Возрастные ограничения 0+.
5: Телефон рекламной службы 207-21-27.
6: Радио «Мегаполис».
7: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в «Арена Авто». Первый официальный дилер «Дипал» в Самарской и Ульяновской областях. «Дипал G318» уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе, 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
2: Богатырская Слобода предлагает корпоративы для организации, экскурсии для школьников, метастрельбище, музей Княжий Терем, пятиместные лесные домики, шатровый лагерь Княжий Стан, прогулки на древнерусских ладьях. А каждые выходные яркий веселый праздник состязаний, игры, забав, богатырская силушка, русская кухня и многое другое. 8-92-76-16-17-30.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».
4: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: Самаре 15 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. 21 мая в четверг в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер восточный, северо-восточный – 6-11 метров в секунду. Ночью плюс 18-20 градусов, завтра днем плюс 26-28. Сейчас в Самаре плюс 31.
2: Реклама.
3: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике «МЛЦ». МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника МЛЦ. Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
4: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: Ищите идеальный сыр для семейного завтрака или праздничной тарелки? Загляните в супермаркет «Миндаль». Выбирайте «Маздам молочный гостинец». Всего 699,99 за килограмм. Тот самый сыр с большими дырочками и нежным вкусом. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио

0: Радио «Мегаполис».
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: «Баланс Тауэрс» – лучший жилой небоскреб России у вас дома. И квартиры нового поколения по специальной временной цене. Выбирай на balancetowers.ru.
2: Реклама застройщик ООО «Созависимая строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру. Подробности на balancetowers.ru. Жилые башни «Баланс Тауэрс» – победитель номинации «Лучший жилой небоскреб» по версии премии «Урбан 2025» среди регионов России, исключая Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Ленобласть. Предложение действительно с 1 мая до 1 июля 2026.
3: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. Ждем вас с 19 по 24 мая. Уличная площадка ДК «Металлургов». 0+.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио

быстро и немного нервно. Я раскидаю руки, я встречу ветер. Пока. Но я пойду, наверное.

так лучше даже, знаешь, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно, знаешь, знаешь, остатки сигарет.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех. Дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу! Ставьте новое окно за 2000 всего!
3: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно!
4: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
5: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
6: Радио «Мегаполис».
7: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

ce soir, danse avec moi. Suis mes pas, je te séduirai.

0: море 16 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. 21 мая в четверг в Самаре будет малооблачно, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный, 6-11 метров в секунду. Ближайшей ночью плюс 18-20 градусов, завтра днем плюс 26-28. Сейчас в Самаре плюс 31.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

вроде бы предрешено, как повороты сюжета. Глупо мне смешно кино. И что бы она ни скрывала, и какой бы я ни был гад, ей хочется остаться рядом. Я, кажется, этому рад. Мне слова ничего не откроют.

0: 8-9-3-7-3-20-10. Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно, а родителям прекрасно. Комплекс батутов со знаменитым воздушным желе в аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
1: Богатырская слобода предлагает корпоративы для организации экскурсий для школьников, метастрельбище, музей «Княжий терем», пятиместные лесные домики, шатровый лагерь «Княжий стан», прогулки на древнерусских ладьях. А каждые выходные – яркий веселый праздник состязаний, игр и забав – «Богатырская силушка», русская кухня и многое другое. 8-92-76-16-17-30.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио «Мегаполис».
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Баланс Тауэрс. Лучший жилой небоскреб России у вас дома. И квартиры нового поколения по специальной временной цене. Выбирай на balancetowers.ru.
1: Реклама. Застройщик ООО «Созависимый настрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на balancetowers.ru. Жилые башни «Баланс Тауэрс» победитель номинации «Лучший жилой небоскреб» по версии премии «Урбан 2025» среди регионов России, исключая Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Ленобласть. Предложение действительно с 1 мая до 1 июля 2026.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
3: Альт Профиль. Компания Дом Сайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
4: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
5: Ну, рассказывай, где и как.
4: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
5: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
6: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
7: Радио «Мегапорт».

0: trumpet. The trumpet. Mambo number 5.
1: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 31 градус. В четверг, 21 мая, будет малооблачно, осадков не ожидается. Ветер восточный, северо-восточный, 6-11 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 18-20 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 26-28.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: Хотите новую квартиру, но семейная и IT-ипотека вам не подходят? В доме у Космопорта 2 ипотека 11,9% для всех. Всего 11,9% для всех, всех, всех. И для вас, конечно. Акция действует на двух- и трехкомнатные квартиры до 1 июня 2026 года.
2: Полная стоимость кредита от 19,391% до 22,323%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору долевого участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования, процентная ставка увеличивается на 1 процентный пункт. Первоначальный взнос от 50%. Срок от 3 до 30 лет. Валюта 3 рублей. Универсальная лицензия Банка России номер 2015-19 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ОСЗ «Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Автосервис «Автомикс». Ваш автомобиль – наша забота. Полный комплекс услуг для любых марок автомобилей. Кузовной ремонт, локальная окраска кузова, удаление карусели, ремонт двигателя и ходовой части автомобиля. Честные цены и гарантия на все работы. Город Самара, улица Ракитная, дом 4, корпус 2. Телефон 8-927-010-0150.
5: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. Ждем вас с 19 по 24 мая. Уличная площадка ДК «Металлургов» 0+.
6: Телефон рекламной службы 207-2127.
7: Радио «Мегаполис».
8: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: утро с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: В Самаре 17 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. 21 мая в четверг в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер восточный, северо-восточный – 6-11 метров в секунду. Ночью плюс 18-20 градусов, завтра днем плюс 26-28. Сейчас в Самаре плюс 31.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103,6 FM. Реклама.
1: Кондиционеры «Синтек». Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры «Синтек».
2: 1000 ярких эмоций дает аттракцион «Суперполет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Медведя».

0: снег.
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
2: Мечтаете о красивой улыбке? В стоматологии «Мята» на Льва Толстого 93 вас ждут опытные врачи. Точный план и фиксированная стоимость. Лечим бережно, без страха и боли. Стоматология «Мята». Телефон 310-12-21. Сайт stomatologia-myata.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Автосервис «Автомикс». Ваш автомобиль – наша забота. Полный комплекс услуг для любых марок автомобилей. Кузовной ремонт, локальная окраска кузова, удаление коррозии, ремонт двигателя и ходовой части автомобиля. Честные цены и гарантия на все работы. Город Самара, улица Ракитная, дом 4, корпус 2. Телефон 8-927-010-0150.
4: Агент Джуниор, ваше задание – испытать новый парк. В вашем распоряжении единый вход. Больше 20 игровых зон и семейный ресторан. Действовать нужно быстро.
5: Хотя зачем спешить? В «Активике» нет ограничений по времени. Новый парк активного отдыха «Активика» в ТРК «Гудок». Десятки игровых локаций. Единый вход. Семейный ресторан. Улица Красноармейская, 131. Активикапарк.рф.
6: База, база, орел в гнезде. И никуда не торопится. 0+.
7: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
8: Звони в госокно. Пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
9: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
10: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
1: Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио.

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 31 градус. В четверг, 21 мая, будет малооблачно, осадков не ожидается. Ветер восточный, северо-восточный, 6-11 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 18-20 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 26-28.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. Ждем вас с 19 по 24 мая. Уличная площадка ДК «Металлургов» 0+.
5: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу!

0: окном.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Баланс Тауэрс. Лучший жилой небоскреб России у вас дома. И квартиры нового поколения по специальной временной цене. Выбирай на balancetowers.ru.
2: Реклама застройщик ООО «Созвездие Москвы». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру. Подробности на balancetowers.ru. Жилые башни «Баланс Тауэрс» победитель номинации «Лучший жилой небоскреб» по версии премии «Урбан 2025» среди регионов России, исключая Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Ленобласть. Предложение действительно с 1 мая до 1 июля 2026.
3: Иван-Царевич и Серый Волк снова на сцене Самарского театра кукол. Здесь Волк меняет обличие. Иван разъезжает по сцене на самокате, а его братья на скейтах. Народная сказка в современном прочтении. Возрастное ограничение 6+.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: В Самаре 18 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. 21 мая в четверг в Самаре будет малооблачно, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный, 6-11 метров в секунду. Ближайшей ночью плюс 18-20 градусов, завтра днем плюс 26-28. Сейчас в Самаре плюс 31.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: В добрые окна скорее звоните. Только у нас профиль мелкий, берите. Окна, балконы со скидкой в рассрочку. Стильно, уютно, не дует и точка.
2: Добрые окна, подарок, монтаж. Добрые окна, пиши номер наш.
3: 373-2010. Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
4: Альт Профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио Мегаполис.
6: Неважно, когда вы включаете радио, в компании «Радио Мегаполис» хорошо всегда.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Мечтаете о красивой улыбке? В стоматологии «Мята» на Льва Толстого 93 вас ждут опытные врачи. Точный план и фиксированная стоимость. Лечим бережно, без страха и боли. Стоматология «Мята». Телефон 310-12-21. Сайт stomatologia-myata.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Чанган Дипал G318 – премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил, разгон как у спорткара, запас хода более 1000 километров. Только в «Арена Авто». Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
3: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы! Ждем вас с 19 по 24 мая. Уличная площадка ДК «Металлургов» 0+.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Одна из самых драгоценных и известных картин Третьяковки — «Купание красного коня» Петрова Водкина. Картина была написана в 1912 году в предчувствии больших перемен. Сегодня «Купание красного коня». У коня на картине был реальный прототип – жеребец по кличке Мальчик, который жил в имении генерала Грекова. Сначала конь на картине был обычного рыжего цвета, но позже автор перекрасил его в алый. Насыщенный алый появился под впечатлением от древнерусских икон, которые как раз в начале 20 века начали активно расчищать и реставрировать. Чтобы красный конь буквально горел на холсте, Петров Водкин использовал старинный прием иконописцев. Прежде чем нанести алый пигмент, он покрывал фигуру коня слоем зеленой краски. В этой картине практически нет черного цвета. Петров Водкин считал, что в природе нет черноты, и все глубокие тени созданы смешением синего и красного. В картине так называемая сферическая перспектива, закруглен горизонт. Петров Водкин хотел передать ощущение, что мы смотрим на купание не с берега, а с высоты птичьего полета или даже из космоса. Впервые после зимы в России купали коней в день купальницы, 20 мая. Считалось, что весенняя речная вода дает животным железное здоровье и очищает их после зимнего застоя в конюшнях. Считается, что прообразом юного наездника стал ученик Петрова Водкина Сергей Калмыков, который сам когда-то изобразил красных коней в своей учебной работе. Впрочем, по другой версии, Петров Водкин рисовал своего двоюродного брата. Чаще всего коней купали подростки и дети. И для деревенских мальчишек это было самое долгожданное событие весны. Самые красные реальные кони – это британский суффольк-панч и донская и буденовская породы. Суффольк-панчи могут быть только ярко-рыжими, а донцы и буденовцы обладают также уникальным медным блеском. И что на первом месте? Самый известный красный конь в истории – это огненно-алый конь из Откровения Иоанна Богослова, из Апокалипсиса, который, к сожалению, не сулит ничего хорошего. А вот в китайской традиции красный конь олицетворяет жизненную силу и успех. Красные кони впряжены в колесницы индийского бога грозы Индры и бога огня Агни. Они олицетворяют космическую энергию, которая связывает земной и небесные миры. А красный конь ветра Лунгта в индуизме несет на спине Чинтамани – драгоценный кристалл, исполняющий желания.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 31 градус. В четверг, 21 мая, будет малооблачно, осадков не ожидается. Ветер восточный, северо-восточный, 6-11 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 18-20 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 26-28.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: бинго с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
1: 21 метр экстрима. Взлет на высоту 7-этажного дома. Уникальный аттракцион Showtime. Поймай свой адреналин. Суператтракцион Showtime для самых бесстрашных. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: Кондиционеры «Синтек». Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры «Синтек».
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».
3: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: В Самаре 19 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ОМЛЦ – медицинский многопрофильный центр. Завтра, 21 мая, в Самаре ожидается малооблачная погода, ночью местами кратковременный дождь, завтра днем без осадков. Ветер северо-восточный с порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха в ночь на четверг составит от 13 до плюс 18 градусов. Завтра после полудня столбики и термометры в Самаре будут колебаться в диапазоне от 23 до 28 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ трех отделов позвоночника, запись исследования на диск, запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Ищите идеальный сыр для семейного завтрака или праздничной тарелки? Загляните в супермаркет «Миндаль». Выбирайте «Маздам молочный гостинец». Всего 699,99 за килограмм. Тот самый сыр с большими дырочками и нежным вкусом. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
2: Кондиционеры «Синтек». Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры «Синтек».
3: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Хотите новую квартиру, но семейная и IT-ипотека вам не подходят? В доме у Космопорта 2 ипотека 11,9% для всех. Всего 11,9% для всех, всех, всех. И для вас, конечно. Акция действует на 2- и 3-комнатные квартиры до 1 июня 2026 года.
5: Полная стоимость кредита от 19,391% до 20,323%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору долевого участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования, процентная ставка увеличивается на 1% пункт. Первоначальный взнос от 50%. Срок от 3 до 30 лет. Валюта 3 рублей. Универсальная лицензия Банка России на 20 19 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ОСЗ «Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: А ты уже был в Маламутленд? Это первое место, куда приходит лето. Пока в городе слякоть, здесь уже сухо, солнце, животные и живая природа. Всего 30 минут от города, и ты в другом мире. Поехали встречать весну по-настоящему. Посещение без возрастных ограничений.
8: Мечтаете о красивой улыбке? В стоматологии «Мята» на Льва Толстого, 93, вас ждут опытные врачи. Точный план и фиксированная стоимость. Лечим бережно, без страха и боли. Стоматология «Мята». Телефон 310-12-21. Сайт stomatologia-mята.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Агент Джуниор, ваше задание – испытать новый парк. В вашем распоряжении единый вход. Больше 20 игровых зон и семейный ресторан. Действовать нужно быстро.
10: Хотя зачем спешить? В «Активике» нет ограничений по времени. Новый парк активного отдыха «Активика» в ТРК «Гудок». Десятки игровых локаций, единый вход, семейный ресторан. Улица Красноармейская, 131. Активикапарк.рф.
11: База, база, орел в гнезде. И никуда не торопится. 0+.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
12: Радио

на радио Мегаполис о погоде. Завтра, 21 мая, в Самаре ожидается малооблачная погода. Ночью местами пройдет кратковременный дождь, завтра днем без осадков. Ветер северо-восточный с порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха в ночь на четверг составит от 13 до плюс 18 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 23 до 28 градусов тепла.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Летняя программа в аттракцион кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
2: Анимация, квизы и ростовые куклы.
1: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
2: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
1: Праздник для всей семьи.
2: Подробности в нашей группе ВКонтакте.
3: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех. Дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
4: «Баланс Тауэрс» – лучший жилой небоскреб России у вас дома. И квартиры нового поколения по специальной временной цене. Выбирай на balancetowers.ru.
5: Реклама застройщик ООО «Созависимостовой проектная декларация» на сайте наш.дом.рф. Подробности на balancetowers.ru. Жилые башни «Баланстауэрс» – победитель номинации «Лучший жилой небоскреб» по версии премии «Урбан 2025» среди регионов России, исключая Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Ленобласть. Предложение действительно с 1 мая до 1 июля 2026.
6: Богатырская слобода предлагает корпоративы для организации, экскурсии для школьников, метастрельбище, музей княжий терем, пятиместные лесные домики, шатровый лагерь княжий стан, прогулки на древнерусских ладьях. А каждые выходные яркий веселый праздник состязаний, игры, забав, богатырская силушка, русская кухня и многое другое. 8-92-76-16-17-30.
7: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы! Ждем вас с 19 по 24 мая. Уличная площадка ДК «Металлургов» 0+.
8: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио «Мегаполис».
9: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распро...

0: окна. Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
1: Финансовая услуга предоставляется АО «ОТП Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
2: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71.
3: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: море 20 часов.
1: На радио Мегаполис о погоде. Завтра, 21 мая, в Самаре ожидается малооблачная погода. Ночью местами пройдет кратковременный дождь, завтра днем без осадков. Ветер северо-восточный с порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха в ночь на четверг составит от 13 до плюс 18 градусов. Завтра после полудня столбики и термометры в Самаре будут колебаться в диапазоне от 23 до 28 градусов тепла.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: В этом году автомобильный мир отмечает 60-летний юбилей Toyota Corolla. За свою историю Corolla сменила 12 поколений, а общие продажи превысили 57 миллионов машин. Это абсолютный рекорд. Все началось в 1966-м. Руководство Toyota поручило инженеру Тацуо Хасигаве создать дешевую утилитарную машину. А Хасигава провозгласил другую концепцию. Машина должна быть доступной, но превосходить ожидания. Он настоял на установке передовой подвески и оснастил салон невиданными для бюджетного класса опциями, двухцветной тканевой отделкой и встроенным радиоприемником. В 2000-м вышло девятое поколение в кузове E120. Именно эта Corolla отличается феноменальной надежностью. Без капитального ремонта преодолевала до 500 000 километров. Празднуют юбилей по всему миру. На Тайване выпустили роскошную серию с бронзово-золотым декором. В самой Японии представили спецверсию Active Sport, а в США и Европе проходят масштабные автопробеги. В нашей стране зарегистрировано почти 1 000 000 Corolla. Большинство из них с правым рулем.
1: В любое время, в любом месте золотые хиты на радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех. Дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Экзамены и последний звонок. Время сказать учителям самое главное. Спасибо. Во всех супермаркетах «Миндаль», конфеты «Мерси» всего 339,99. Искренняя благодарность в каждом кусочке. «Миндаль». Делаем праздник вкуснее.
3: Дяди, тети, очень важно. Объявляем.

0: окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегапорт».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вен. Нежелательно спешка и спонтанные решения. И то, и другое приведет к ошибкам. Тельцы, занимайтесь легкими задачами. Это обезопасит вас от крупных провалов. Близнецы, вы не сможете продвинуться дальше определенного уровня. Не пытайтесь прыгнуть выше головы. Раки, день новостей, которые сделают многие вещи более простыми и понятными. Вы сможете немного расслабиться. Львы, кто-то может задеть ваши интересы или даже перейти вам дорогу. Это день гнева и яростного отстаивания своих границ. Девы, день мелких ошибок и раздражения. Однако на самом деле ошибки будут не критичными, их можно и простить. Весы, вы можете пойти на рискованный маневр, который заставит понервничать и окружающих, и вас самих. Думайте дважды. Скорпионы, предсказуемых событий не будет. Нужно удвоить внимание и осторожность, чтобы не налететь на неприятности. Стрельцы. День знаков и пинков от мироздания. Если вы ждали именно этого, то теперь будет не отвертеться. Козероги. Вы увидите первые признаки перемен. Хороший момент для того, чтобы понять, действительно ли вам нужно двигаться в выбранном направлении. Водолеи. Может потребоваться дополнительное решение или уточнение планов. Возможно, придется потратить немного больше денег. Рыбы, вы будете очень зависимы от собственного настроения. Постарайтесь окружать себя приятными людьми и вещами.
3: На радио Мегаполис о погоде. Завтра, 21 мая, в Самаре ожидается малооблачная погода. Ночью местами пройдет кратковременный дождь. Завтра днем без осадков. Ветер северо-восточный с порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха в ночь на четверг составит от 13 до плюс 18 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 23 до 28 градусов тепла.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Мегаполис».

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 21 час.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов. Телефон рекламной службы 207-21-27.
2: Радио «Мегаполис».

0: Добро пожаловать на 103.6 FM. Это Радио Мегаполис.
1: Там позади белый снег в пустыне синий. Там за кормой дом остался мой.

0: дождись меня через дожди, храня свет моих глаз, свет моих грез, песни о нас. Знай, что пройдут дожди, только меня дождись, памяти нить в наших сердцах соедини.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио «Мегаполис».
3: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: В Самаре 22 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вен, нежелательно спешка и спонтанные решения. И то, и другое приведет к ошибкам. Тельцы, занимайтесь легкими задачами. Это обезопасит вас от крупных провалов. Близнецы, вы не сможете продвинуться дальше определенного уровня. Не пытайтесь прыгнуть выше головы. Раки. День новостей, которые сделают многие вещи более простыми и понятными. Вы сможете немного расслабиться. Львы. Кто-то может задеть ваши интересы или даже перейти вам дорогу. Это день гнева и яростного отстаивания своих границ. Девы. День мелких ошибок и раздражения. Однако на самом деле ошибки будут не критичными, их можно и простить. Весы, вы можете пойти на рискованный маневр, который заставит понервничать и окружающих, и вас самих. Думайте дважды. Скорпионы, предсказуемых событий не будет. Нужно удвоить внимание и осторожность, чтобы не налететь на неприятности. Стрельцы, день знаков и пинков от мироздания. Если вы ждали именно этого, то теперь будет не отвертеться. Козероги, вы увидите первые признаки перемен. Хороший момент для того, чтобы понять, действительно ли вам нужно двигаться в выбранном направлении. Водолеи, может потребоваться дополнительное решение или уточнение планов. Возможно, придется потратить немного больше денег. Рыбы, вы будете очень зависимы от собственного настроения. Постарайтесь окружать себя приятными людьми и вещами.
3: Самара. 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

Нет-нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал.

А чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

я смотрел на утренний туман над речкой и возвращался домой под утро по еще спящему городу, мне всегда казалось, точнее, я был уверен, что за утро

0: Самаре 23 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер Ту-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: Радио Мегаполис.
1: Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Самаре полночь.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

Там Нью-Йорк говорит с Москвой. Москва, Москва, забери меня домой. Долгой упрямой строкой

0: Love is the answer.
1: Музыка, понятная без слов. На радио Мегаполис.

0: Самаре 3 часа ночи.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер ТУ-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Неважно, когда вы включаете радио «Мегаполис». Здесь хорошо всегда. 103.6 FM.
1: Сегодня солнце зашло за тучи. Сегодня волны.